0: почему?
1: Радио, радио, радио, радио, радио, радио, радио, радио, радио.
2: Musasaje poki na wudu, mchibuga masaka,
3: mchibuga masaka.
2: Wakati, metusenzira, netutakaza batuwa dijako.
3: Radio